0: Radio Bonn-Rhein-Sieg.
1: Scepter Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».